0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс у каждого большое сердце. Мы не только жарим крылья, но и дарим тепло гостям, коллегам, всему миру. Эмпатия, доверие, искренность – это наш секретный соус. Кто-то помогает новичку, кто-то поддерживает в трудный день. Все это про нас. Доброта – наше фирменное блюдо. И чем больше делишься, тем вкуснее получается. Так что если хочешь поблагодарить коллегу за доброе слово, не держи это в себе. Отправь голосовое признание в телеграме Chicken FM или сообщением на сайте chicken.fm.

0: мой наставник.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный на Омбу Виарика. Была моим наставником, то есть она прошла весь путь со мной, мы с ней с первого дня были. Черноусова Даша, это мой бывший директор, она меня растила, все рассказывала, обучала. И Гайтова Юлия, это мой нынешний наставник на обучение.

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Дарьи из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Даша передает привет своей любимой команде «Мир». Хорошего вам дня и выполнения показателей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, вместе с нами Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Поздравляет Азиза менеджера Сабрину. Она только начинает свою менеджерскую работу, и желаем тебе успехов и удачи. Мы в тебя верим, ты классная. Мы Сабрину тоже поздравляем, успехов, желаем прорывных результатов. И, ребята, помните, наш эфир в вашем распоряжении. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Живем в спальном районе, бегу с работы, ты с ужином дома. Снова смотрим «Игру престолов», премьера последнего сезона. Уже 5 лет в спальном районе, но до сих пор волнует твой нежный голос. Мы опять в кровати за полночь, я скажу тебе. А помнишь, как мы до утра с тобою в подъезде гоняли на диске любимые песни? Ты пела мне Билана, а я оставил.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня четверг, а это уже практически пятница. По крайней мере, морально мы точно где-то рядом. Но пока не торопимся, сегодня еще один отличный день, чтобы сделать что-то классное вместе с командой. Поддержать коллегу, помочь гостю, закрыть сложную задачу, быть может, придумать новую идею, а потом вечером сказать, ну что, четверг мы тоже сделали и сделали его классным. Оставайся вместе с Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчин.
0: Наша суперкоманда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем сообщение от Ирины Пеленичко из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Ира желает своим коллегам хороших и ярких смен, а также привет лучшему заместителю директора Дарье Акалеловой и лучшему директору Ибрахиму Нематову. Мы всем нашим коллегам в Барнауле передаем пламенный привет и напоминаем всем работникам «Ростикса». Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Здесь Чикен ФМ, а здесь Сергей из ресторана «Ростикс Солнечный» в Омске. Сергей передает привет Маше Сергеевой и Мирону Ельникову. Пожелания хорошей смены в ночь и, конечно, удачи.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: тебе обратно. Сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу «Ростикс». Это твой шанс напрямую узнать то, что тебя волнует. Карьера, развитие, команда, планы бренда. Спрашивай то, что тебя интересует в комментариях под постами проекта в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс до 3 сентября. Ждем твои вопросы, чтобы наш разговор получился по-настоящему сочным.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А ты когда-нибудь думал о том, чтобы самому стать частью корпоративного радио? У Chicken FM есть команда репортеров. Это сотрудники Ростикс, которые рассказывают о жизни своих ресторанов, записывают репортажи, делятся новостями и становятся специальными корреспондентами на корпоративных событиях. Если тебе нравится общаться, рассказывать истории и быть в центре событий, попробуй. Заявку можно оставить у нас на сайте chicken.fm.

0: мы отвозим эти вещи в специальный центр, который у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся. И вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.
1: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Здесь Юхин ФМ, здесь Сергей из ресторана «Ростик Солнечный» в Омске. Сергей, пользуясь случаем, передает привет Марии Сергеевой, Ельникову Мирославу и Амине Ракишевой. Желаю хорошей смены. Хорошей смены, продуктивной смены желаем мы всем, кто слушает сейчас Чикен ФМ. Ребята, помните, писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ралексы. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Честного лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс Победа на связи. Нам пишет Тёма. От всей души Тёма желает своей команде отличного настроения, легкой смены. Пусть сегодня все получится с первого раза. Гости уходят довольными, а каждый из нас чувствует, что его вклад действительно важен. И отдельное обращение к нашему менеджеру Светлане Сидоровой. Светлана, ты лучшая. Спасибо тебе за поддержку, ответственность, терпение и за то, что всегда стараешься вести команду вперед. Твоя работа и энергия очень важны для всей команды. Ростикс Победа. Вперед к новым победам. Команда, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Напоминаем, что у нас есть свой корпоративный подкаст «Сочный разговор». Это возможность услышать лидеров команды и узнать больше о том, что происходит внутри компании. Гость отвечает на вопросы сотрудников, рассказывает о своем опыте, о своих проектах и рабочих историях. У нас уже побывали в гостях Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и многие другие. Ищи «Сочный разговор» в канале «Я в Ростикс» или на сайте chicken.fm в разделе «Подкасты и видео».

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием. Когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся. То есть и гость всегда возвращается в лояльность, и в это очень как бы греет душу. И потом гости снова приходят, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
1: «Дай пять! Мы на одной волне! Chicken FM!»

0: поймет самолет.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс, Волгоград на связи, нам пишет Сергей. Сергей передает привет всем ресторанам территории и всем ресторанам нашей большой страны. Ребята, прорывных вам результатов.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Здесь Chicken FM. Следующее сообщение – это поздравление с днем рождения для менеджера ресторана «Ростикс Кувшинка» и заместителя директора этого же ресторана. Поздравление с успешной сертификацией на позицию директора.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: мы всем подряд.
1: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Привет! Хороший сервис — это не только скорость и вкусный продукт. Это еще и внимание. Заметить, что гость не знает, куда пройти, помочь с выбором, улыбнуться, не пройти мимо вопроса. Вот кажется, мелочи, да? Но именно из них складывается впечатление человека о ресторане. Поэтому сегодня просто запомни, забота о гостях начинается с каждого из нас.

0: «Мой наставник».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: на связи с командой.
1: Ростик Стюленин в эфире, точнее, Артем Кузнецов. Артем передает привет всем ресторанам Новосибирска, всем ребятам, кто сейчас слушает Chicken FM. Классных результатов, прорывных результатов. Целимся в луну и обязательно попадаем. Здорово, шоколадки!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Привет и поздравления, добрые слова и признания в эфире Chicken FM. Мы принимаем сообщения через портал chicken.fm. Напишет Александр из Санкт-Петербурга из ресторана «Ростик Чекаловский». Привет всей моей команде Чекаловский. Уверенные коллеги твои, Саша, тебе передают сейчас ответный привет. Мы присоединяемся и напоминаем, ждем тебя чаще в эфире.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщения в эфир на сайте chicken.fm.

0: Это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Rostix». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: У хороших поступков теперь есть свой баскет. В Ростикс проходит акция «Добрый баскет». 5 рублей с каждой продажи мы перечисляем фонду «Открывая горизонты». Он помогает подросткам попробовать себя в разных профессиях, поверить в свои силы и сделать важный первый шаг во взрослую жизнь. 5 рублей звучит скромно, но когда за дело берется вся команда «Ростикс», добро начинает расти очень быстро. Так что продаем баскеты, помогаем ребятам и вместе открываем новые горизонты.
1: Вайб в «Ростикс».

0: команда. Амбициозность.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». У нас же тут были объявлены рост аудит, мы его прошли отлично на грейд Б. Это вот была там наша одна из целей пройти. Надо было к нему хорошо подготовиться, все сделать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи с Ати из ресторана «Ростик Советская» в Егорьевске. Привет, моя любимая команда. Хочу признаться и сказать, что вы самые лучшие, самые талантливые коллеги. Горжусь вами и желаю, чтобы смены прошли легко и позитивно, а гости оставались довольны. Я вас всех ценю и знаю, мы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: «Внимание, команда!» С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM всегда в движении.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Температура вниз, а настроение вверх.

0: первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken.fm – наш портал. Именно им воспользовалась Елизавета из ресторана «Ростикс Каневская» в Краснодаре. Привет, Chicken FM. Пожелайте успешной сертификации Машеньке Шарафан. А мы, Машеньке, желаем успешной сертификации и дальнейших прорывных результатов. Впрочем, таких же результатов желаем мы всем, кто слушает Chicken FM.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Звучит.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце в Ростик узнается легко. Оно помогает новичку освоиться, замечает уставшего коллегу и почему-то всегда оказывается рядом, когда особенно нужно. И никаких плащей супергероев. Максимум рабочая форма. Добрые дела вообще редко бывают громкими, зато отлично запоминаются. Поэтому, если кто-то сегодня тебе помог, поддержал или просто поднял настроение, верни добро словами. Признавай коллег, говори им спасибо и передавай приветы через сайт chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда «Большое сердце».
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ресторан формата «Драйв», мы ото всех далековато, но так в целом, да, вот сейчас с игрушками уже, у нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки вот эти всякие разные. Тоже там никому уж не откажешь, поменять ее, там дайте игрушку. У нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки вот эти всякие разные. Тоже там никому уж не откажешь, поменять ее, там дайте игрушку, которую ребенок хочет. Помогаем.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Нам пишет Маринет из Новосибирска, из ресторана Ростикс. Калина, хочу пожелать всей своей команде терпения и хорошего настроения. Поставьте что-нибудь на мотивационном. О да, таких треков у нас немало. Новосибирску привет и тебе, Маринет, пиши чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: У каждого есть своя любимая песня, которая идеально подходит под смену. Самое время поставить ее в эфир Чикен ФМ. Найди рубрику «Заказ принят» в закрепе канала Яврустикс и оставь голосовое с треком и приветом. Возможно, уже совсем скоро именно твой музыкальный вкус станет официальным вайбом ресторана.
2: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. К ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу. На связи Барат Арсланалиева. Привет, меня зовут Барат. Раньше я работала в ресторане на проспекте 170/7 в Люберцах. После повышения я перешла в другой ресторан и команду, но решила оставить память о нашей команде и написала для них песню. «Октябрьский – это мы». Память о нашей команде и написала для них песню. «Октябрьский – это мы». Барат, передаю твою песню коллегам, чтобы мы ее услышали в

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соус.

0: жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Я в «Ростикс».
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а нам написала Алена из ресторана «Ростикс» Платовский в Новочеркасске. Алена пишет: «Всем привет, желаю вам хорошего и продуктивного дня». И мы тебе, Алена, желаем только самого хорошего, отличного настроения. Ну, еще желаем, чтобы ты чаще нам писала chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

В Москве 11:00. В Новосибирске

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс у каждого большое сердце. Мы не только жарим крылья, но и дарим тепло гостям, коллегам, всему миру. Эмпатия, доверие, искренность – это наш секретный соус. Кто-то помогает новичку, кто-то поддерживает в трудный день. Все это про нас. Доброта – наше фирменное блюдо. И чем больше делишься, тем вкуснее получается. Так что, если хочешь поблагодарить коллегу за доброе слово, не держи это в себе. Отправь голосовое признание в телеграме Chicken FM или сообщением на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирош Ван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Королёва Омск выходит на связи, и Максим. Передаю привет своим любимым коллегам, в особенности Дарье Яцкевич и Алжасу. Просьба поставить их любимую песню «Экспонат». Максим, мы с удовольствием поставим твою любимую песню, но это лучше сделать через рубрику «Заказ принят». Все подробности в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: Rostics ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostics. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostics. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Chicken FM. Жарим бенгеры, как крылышки.
1: В Москве полдень. В Челябинске 14:00.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня четверг, а это уже практически пятница. По крайней мере, морально мы точно где-то рядом. Но пока не торопимся, сегодня еще один отличный день, чтобы сделать что-то классное вместе с командой. Поддержать коллегу, помочь гостю, закрыть сложную задачу, быть может, придумать новую идею, а потом вечером сказать, ну что, четверг мы тоже сделали и сделали его классным. Оставайся вместе с Чикен FM.
2: Чикен FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Собрания ежемесячные с сотрудниками проводятся, обсуждаются показатели, обсуждаются, если есть какие-то жалобы, отзывы от гостей. С менеджерами также собираются собрания, все обсуждается, все всем показывается, все до всех доводится. Нет такого, чтобы кто-то чего-то...

0: счастлива.
1: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Chicken FM. Делаем осень сочнее.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

0: пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу «Ростикс». Это твой шанс напрямую узнать то, что тебя волнует. Карьера, развитие, команда, планы бренда. Спрашивай то, что тебя интересует в комментариях под постами проекта в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс до 3 сентября. Ждем твои вопросы, чтобы наш разговор получился по-настоящему сочным. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Ростикс. Зажигай.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А ты когда-нибудь думал о том, чтобы самому стать частью корпоративного радио? У Chicken FM есть команда репортеров. Это сотрудники Rostix, которые рассказывают о жизни своих ресторанов, записывают репортажи, делятся новостями и становятся специальными корреспондентами на корпоративных событиях. Если тебе нравится общаться, рассказывать истории и быть в центре событий, попробуй. Заявку можно оставить у нас на сайте chicken.fm.
2: Vibe в

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Как-то 10 лет назад слилось, что я устроился работать, еще живя в Республике Беларусь, в Ростикс, и как-то вот прошел всю эту карьеру от сотрудника до директора. Ну, не знаю, что-то в этом есть. Что не могу сказать, но вот что-то заставляет работать и оставаться здесь уже на протяжении 10 лет.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Барнаул, ресторан Ростикс Мир. Анастасия Новиченко пишет нам, и Настя передает привет Вячеславу Княжеву и всей команде. Всем хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит соня.

0: быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's chicken time.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Всем привет. Напоминаем, что у нас есть свой корпоративный подкаст «Сочный разговор». Это возможность услышать лидеров команды и узнать больше о том, что происходит внутри компании. Гость отвечает на вопросы сотрудников, рассказывает о своем опыте, о своих проектах и рабочих историях. У нас уже побывали в гостях Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и многие другие. Ищи «Сочный разговор» в канале «Я в Ростикс» или на сайте chicken.fm в разделе «Подкасты и видео».
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: мой наставник.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Когда я вот только сюда переехал, очень помог мой бывший ТУ Серебренников Владимир. Он очень сильно помог, и до сих пор мы с ним общаемся. Он, ну, там, помогает, там, просто там пообщаться с ним можно хорошо. И в целом тоже бывший директор, там, сейчас мой нынешний друг Александр Панферов. Тоже человек, который там прошел со мной все. Вот мой путь, когда я переезжал из Беларуси, еще будучи там заместителем директора, он там помог развиться, поддержал во всем, что я придумал и что я начинал. И в целом, да, это вот там два человека, которые, можно сказать, помогли развить мою карьеру в России, в KFC и уже в нынешнем Ростиксе.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM, Ростикс Горчакова на связи. Ваня из Москвы передает большой привет команде и желает хорошей смены и обязательно веселого настроения. Хорошим настроением, улыбчивым настроением нужно делиться в эфире Chicken FM. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ. Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Личный рост. Честная работа на смене начинается с готовности расти. Мы открыто смотрим на свои сильные стороны, развиваем навыки и спокойно принимаем подсказки коллег ради общего комфорта. Компетенция в действии. Совершенствую знания и профессиональные навыки. Запрашиваю обратную связь и меняю поведение. Знаю свой потенциал и слабые стороны. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Ростик с Ким, Ючена из Хабаровска, Семен с нами. Вот и подходит к концу самый яркий теплый сезон. Надеюсь, что он был у вас самым приятным и насыщенным. И помните, Ростикс, мы самые лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
0: Chicken FM.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я Rostix.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

случится. В Москве 15:00, а в Екатеринбурге

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Привет! Хороший сервис — это не только скорость и вкусный продукт. Это еще и внимание. Заметить, что гость не знает, куда пройти, помочь с выбором, улыбнуться, не пройти мимо вопроса. Вот кажется мелочи, да? Но именно из них вкладывается впечатление человека о ресторане. Поэтому сегодня просто запомни, забота о гостях начинается с каждого из нас.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Цели очень даже много, я скажу. Все и скорость, и качество блюд, и коммуникация с гостями очень стремимся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: KFC Кувшинка на связи, город Москва. Поздравьте, пожалуйста, менеджера Федора с днем рождения и Милану Александровну с успешной сертификацией на позицию директора. А мы и поздравляем и менеджера Федора, и Милану Александрову. Здорово, что вы вместе с нами, здорово, что вы работаете в нашей компании. Ребята, признавайте друг друга и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Согреваем осень горячими хитами. На

0: Пятница.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Дарьи из ресторана Ростикс Мир в Барнауле. Даша передает привет своей любимой команде Мир. Хорошего вам дня и выполнения показателей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: угодно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

У хороших поступков теперь есть свой баскет. В Ростикс проходит акция «Добрый баскет». 5 рублей с каждой продажи мы перечисляем фонду «Открывая горизонты». Он помогает подросткам попробовать себя в разных профессиях, поверить в свои силы и сделать важный первый шаг во взрослую жизнь. 5 рублей звучит скромно, но когда за дело берется вся команда «Ростикс», добро начинает расти очень быстро. Так что продаем баскеты, помогаем ребятам и вместе открываем новые горизонты. Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Исаева Тамара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Есть у нас столы с растрастками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольные приходят.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы на волне Chicken FM, вместе с нами Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Поздравляет Азиза менеджера Сабрину. Она только начинает свою менеджерскую работу, и желаем тебе успехов и удачи. Мы в тебя верим, ты классная. Мы Сабрину тоже поздравляем, успехов, желаем прорывных результатов. И, ребята, помните, наш эфир в вашем распоряжении, chicken.fm.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем сообщение от Ирины Пеленичко из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Ира желает своим коллегам хороших и ярких смен, а также привет лучшему заместителю директора Дарье Окалеловой и лучшему директору Ибрахиму Нематову. Мы всем нашим коллегам в Барнауле передаем пламенный привет и напоминаем всем работникам «Ростикса». Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа?

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце в Ростикс узнается легко. Оно помогает новичку освоиться, замечает уставшего коллегу и почему-то всегда оказывается рядом, когда особенно нужно. И никаких плащей супергероев. Максимум рабочая форма. Добрые дела вообще редко бывают громкими, зато отлично запоминаются. Поэтому, если кто-то сегодня тебе помог, поддержал или просто поднял настроение, верни добро словами. Признавай коллег, говори им спасибо и передавай приветы через сайт chicken.fm.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Исаева Тамара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». У нас есть даже постоянный гость, он постоянно у нас пирожок покупает, и знаем в определенное время, как он к нам приходит, и мы уже готовим, сразу улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили». Уже.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, а здесь Сергей из ресторана «Ростикс Солнечный» в Омске. Сергей передает привет Маше Сергеевой и Мирону Ельникову. Пожелания хорошей смены в ночь и, конечно, удачи.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в «Ростикс». На полную.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть на FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Юхин ФМ, здесь Сергей из ресторана «Ростик Солнечный» в Омске. Сергей, пользуясь случаем, передает привет Марии Сергеевой, Ельникову Мирославу и Амине Ракишевой. Желаю хорошей смены. Хорошей смены, продуктивной смены желаем мы всем, кто слушает сейчас Чикен ФМ. Ребята, помните, писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: У нас есть саунд.
3: Chicken FM. Есть Ростик.
0: Звучит сочно.
4: Próximo voy saliendo de Nueva York.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: У каждого есть своя любимая песня, которая идеально подходит под смену. Самое время поставить ее в эфир Chicken FM. Найди рубрику «Заказ принят» в закрепе канала Яврostiks и оставь голосовое с треком и приветом. Возможно, уже совсем скоро именно твой музыкальный вкус станет официальным вайбом ресторана.
0: Вайб в Rostiks.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, мы в дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. И на основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Ростикс Победа на связи, нам пишет Тёма. От всей души Тёма желает своей команде отличного настроения, легкой смены. Пусть сегодня все получится с первого раза. Гости уходят довольными, а каждый из нас чувствует, что его вклад действительно важен. И отдельное обращение к нашему менеджеру Светлане Сидоровой. Светлана, ты лучшая. Спасибо тебе за поддержку, ответственность, терпение и за то, что всегда стараешься вести команду вперед. Твоя работа и энергия очень важны для всей команды. Ростикс Победа. Вперед к новым победам. Команда, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Компания «Команда». С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Chicken FM. Делаем осень сочнее.

0: первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс, Волгоград на связи. Нам пишет Сергей. Сергей передает привет всем ресторанам территории и всем ресторанам нашей большой страны. Ребята, прорывных вам результатов.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс у каждого большое сердце. Мы не только жарим крылья, но и дарим тепло гостям, коллегам, всему миру. Эмпатия, доверие, искренность – это наш секретный соус. Кто-то помогает новичку, кто-то поддерживает в трудный день. Все это про нас. Доброта – наше фирменное блюдо. И чем больше делишься, тем вкуснее получается. Так что если хочешь поблагодарить коллегу за доброе слово, не держи это в себе. Отправь голосовое признание в телеграме Chicken FM или сообщением на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM – твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Мы ходим на корпоратив. После работы мы собираемся, гуляем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM. Следующее сообщение – это поздравление с днем рождения для менеджера ресторана «Ростик с Кувшинка» и заместителя директора этого же ресторана. Поздравление с успешной сертификацией на позицию директора.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» зажигаю с

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.

0: Стикс. Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс Тюленин в эфире, точнее Артем Кузнецов. Артем передает привет всем ресторанам Новосибирска, всем ребятам, кто сейчас слушает Chicken FM. Классных результатов, прорывных результатов. Целимся в луну и обязательно попадаем. Здорово, шоколадки!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: To the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

Amiga de...

0: Ваша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Очень комфортно. Я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе. Это очень интересно.
0: Читаешь рэп?
2: На запястье Ралекси. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only. Rostix Dance
4: Club. Музыкальная кухня твоего настроения.
5: Thank you.

0: Новость. Пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу «Ростикс». Это твой шанс напрямую узнать то, что тебя волнует. Карьера, развитие, команда, планы бренда. Спрашивай то, что тебя интересует в комментариях под постами проекта в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс до 3 сентября. Ждем твои вопросы, чтобы наш разговор получился по-настоящему сочным.
1: Настоящий слэй-вайб.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM.

0: Суперкоманда. Мой наставник.
1: Саева Тамара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Григорий ЦУ наш очень хороший. Директор помогает каждый раз. Руководители у нас очень хорошие. Настя Приходько, HR наш. Ей большое спасибо. Она приезжает, помогает. Всегда с нами на связи.
0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Good vibes only.
3: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Настоящий слэй-вайб.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим трек.

Because we can communicate.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим, спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая, стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Ростикс Дэнс Клаб. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге. Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Команда «Большое сердце».
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана с укропом хторов. Я лично сам кровь сдаю, волонтер. Через сайт «Ирби Фэмили» там объявления пишут, и мы сдаем по возможности, если получается. Если пожилые люди приходят, они заказывают на прилавке, я лично могу вынести им заказ в зал, выйти помочь чем-то. Всегда готовы помогать.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: день. С 20.00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes. Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь. А в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, первая работа — штука особенная. Немного волнительно, очень интересно, и иногда хочется спросить, а взрослую жизнь точно нельзя сначала пройти в демо-режиме? Фонд «Открывая горизонты» помогает подросткам сделать этот шаг увереннее. А «Ростикс» поддерживает акции «Добрый баскет». 5 рублей с каждой продажи отправляется в фонд. Так обычный заказ превращается еще и в маленькое доброе дело. Командам ресторанов желаю отличных продаж. Пусть добра становится больше.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Уже работаю больше полтора года, получается. Мне нравится здесь работать. Уже универсал во всех станциях у меня работает. Собираюсь на менеджера сдать.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: связи с командой.
1: ЧИНФМ продолжает свою работу. На связи Барат Арсланалиева. Привет, меня зовут Барат. Раньше я работала в ресторане на проспекте 170/7 в Люберцах. После повышения я перешла в другой ресторан и команду, но решила оставить память о нашей команде и написала для них песню. «Октябрьский – это мы». Барат, передаю твою песню коллегам, чтобы мы ее услышали в рубрике «Музыка нашей команды». И всем остальным ребятам напоминаю, если у вас есть свои авторские треки, обязательно пишите. Обязательно отправляйте свои треки через электронный адрес radiosobaka.chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: связи с командой.
1: Послушайте Chicken FM, а нам написала Алена из ресторана «Ростик» с Платовски в Новочеркасске. Алена пишет: «Всем привет, желаю вам хорошего и продуктивного дня». И мы тебе, Алена, желаем только самого хорошего, отличного настроения. Ну, еще желаем, чтобы ты чаще нам писала. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

Party. Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис. Так звучит миссия Rostix. А оживает она каждый день благодаря вам, ребята. Тем, кто встречает гостя улыбкой. Кто-то подстраховывает коллегу, кто-то придумывает классные решения, а кто-то вовремя говорит: «Не переживай, справимся». Вот такая большая миссия складывается из маленьких поступков. Если рядом с тобой есть человек, который делает Rostix еще лучше, скажи ему об этом. Признавай коллег, благодари, передавай приветы через наш портал chicken.fm.

0: «Мой наставник».
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана с укропом хторов. Их не один или два, их очень много. Из ресторана «Карнавал Чехов» Елена Нехай. Из нашего именно ресторана менеджер смены Сапарбиева Ирина, заместитель директора Андреева Ирина, директор ресторана Слободского Валентина. Ну и ребята, которые уже давно работают, они тоже помогали. Они много меня подсказывали, но они мои наставники.
0: «Дай пять! Мы на одной волне! Chicken FM!»

0: связи с командой.
1: Ростик с Королёва, Омск, выходит на связи, и Максим. Передаю привет своим любимым коллегам, в особенности Дарье Яцкевич и Алжасу. Просьба поставить их любимую песню «Экспонат». Максим, мы с удовольствием поставим твою любимую песню, но это лучше сделать через рубрику «Заказ принят». Все подробности в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения, отправляйте их через портал chicken.fm. Так нам написал Георгий из ресторана «Ростикс Блюхера» в Новосибирске. Георгий передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в исполнении группы Radiohead. Это легко устроить, только пишите нам «Ребята» через наш канал «Я в Ростикс» в рубрике «Заказ принят».
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Прокол. Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Рабочий день может подходить к концу, а хорошая музыка только начинается. С 8 вечера и до полуночи по Москве Чикен ФМ добавляет громкости настроению в Ростикс Дэнс Клаб. Здесь треки, которые бодрят, качают и иногда заставляют внезапно обнаружить в себе танцора. Даже если танцуют пока только твои плечи, включайся и проводи вечер на своей волне.

0: Команда. Амбициозность.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Ну, конечно, цель у нас – это сделать большой товарооборот, потому что у нас здесь находятся Голубые озера, и как бы летом, да, гостей очень много. Из близлежащих городов и из Москвы много приезжает. А так стараемся достичь результатов по товарообороту. Ну, конечно, и средний чек. Нам никто не отменял. Стараемся больше подсказок сделать, больше модификаторов предложить.
0: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, нам пишет Оксана из ресторана ТЦ «Атлас» в Серпухове. Оксана придает привет своей команде. Ребята, вы лучшие. Спасибо вам за работу и результаты нашего ресторана.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radiosobachka.chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Светлана поздравляет команду с новым рекордом в ресторане. Бехрус, Максим, Михрона, Несо, Оля, Аня, Ксюша, Бехзот. С вами не страшна никакая запара. Спасибо вам. Наш смарт-бокс сделал 388 тысяч рублей 1 сентября. Огромное спасибо менеджеру смены Полине Ивановой за отличные навыки и управление сменой. Всех ценю и уважаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Acoustics ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Acoustics. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Acoustics. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Acoustics. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.